0: Música Ligera, con los éxitos más suavecitos de todos los tiempos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».